0: 1900-паппут Юханис Баарлсина тораанаалагарсуит иннарик
1: а тс филмэннэрма амнуаннарасаахаанмарлунгорпат 15 сентэмбер нэрнаагут 1800 нунат атугаатраффиан филмэрт тисалэрникуус налунгиларпут имма аасаанеран униккаллаарникуупут
0: а
1: уан калаал исиккам арсаатартут пингасут тааку сунгиусаасуат ангисуумик такорлуоқартут филми пивиусилэрсаарутаауна we are greenland
0: уффами
1: таан такутиннеқарсоқ
0: яа сумима
1: нунатта атуагаатеқарфиан таан ингерланнеқартуссаа уан филмилернэрми попкорнеқарумаарпоқ каффеқарумаарлунилу тасуан аампаасит кумава филми аалартиппат исигиннаарнерин акорнусэрсуусоқаққусаамила
0: имааттоқ тамоорусуэртсангина на асук Ja, ja. Innerhalb der Singer, Putin, Rolet, Tonnersjuk, Kasse, Tagan, na.